0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue Hop.
1: Ты слышишь?
2: Конечно, все слышат.
1: Это радио.
2: И такое доброе.
1: Доброе радио для всех.
2: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила отмену перевода часиков в Штатах. И планируется, что теперь наша страна будет жить по летнему времени. Дарлин Грэм, сестра скоропостижно скончавшегося Линдзи Грэма, заняла его место в Сенате, по крайней мере, до следующего года. Мужчина, убегавший от иммиграционных агентов во Флориде, погиб под колесами фуры. Это уже третий за неделю случай гибели по вине АЭС. Акции IBM за день обвалились на четверть. Это крупнейшее падение за 58 лет. Дональд Трамп пригрозил взорвать мосты электростанции Ирана, если Тегеран не вернется к переговорам. Новая версия законопроекта о санкциях Соединенных Штатов против РФ предусматривает пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа, пишет сегодня The Wall Street Journal. И обновленный законопроект о санкциях, одним из авторов которого как раз был и умер еще несколько дней назад, сенатор Линдси Грэм, позволяет президенту вводить такие пошлины. В день украинской государственности, который отмечается 15 июля, в Киев прибыли главы нескольких государств и глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделяет еще миллиард евро на производство дронов в Украине. А Владимир Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы, сказав при этом, что эту награду у нее никто не сможет отобрать, поскольку Украина всегда держит слово. И многие комментаторы и журналисты увидели в этом тонкий, но явный намек на конфликт с Польшей. Украинские войны утверждают, что нанесли удары по 20 судам теневого флота России. Власти РФ планируют обязать мигрантов покупать телефоны после переезда в Россию, чтобы отслеживать их передвижение. В Стамбуле задержали российских туристов. Они решили почитать Библию в мечети Айя София. И в Соединенных Штатах с аукциона продали скелет тираннозавра Гаса за 50 миллионов долларов. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Жарко в Филадельфии, 96-97 градусов по Фаренгейту. Также 90 градусов будут до субботы, когда прогремят громы, просверкают молнии уже в субботу при низкой температуре. И грозы также возможны и в начале следующей недели. В Портленде и районе Большого Сиэтла сохраняется умеренная теплая погода. В Портленде 87 градусов по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла около 80, но все поменяется уже в четверг. Конечно, это очень неблагодарное дело.

0: прогнозировать погоду. Но ожидается, что в среду и в четверг на погодные условия в Орегоне, а также в штате Вашингтон и в районе Большого Сиэтла повлияет область низкого давления, которая смещается на юг. И первыми под удары стихии, причем уже в среду, попадут каскадные горы и значительная часть восточного Орегона. Ну а в самом Портленде молнии, громы и сильные ливни ожидаются не раньше утра четверга, тоже вполне возможно будет и в районе Большого Сиэтла. Ну и после, как говорится, дождичка в четверг, и в Портленде в районе Большого Сиэтла столбцы будут набирать обороты, и уже к выходным в Портленде будет 90 и даже выше, а в районе Большого Сиэтла за 80.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Палата представителей Соединенных Штатов 14 июля приняла законопроект, предусматривающий переход страны на круглогодичное летнее время. И тем самым Конгресс вновь вернулся к теме, которая годами вызывает весьма ожесточенные споры в нашем обществе. Теперь документ направляется в Сенат, где он должен получить одобрение, после чего он поступит на подпись президенту страны, который в случае такого развития ситуации его подпишет. Однако перспектива верхней палаты этого документа остается весьма неопределенными. Сторонники инициативы утверждают, что отказ от перевода часов избавит американцев от необходимости дважды в год менять время, что, естественно, нарушает режим сна у детей и может усиливать сезонную депрессию. Противники новшества предупреждают о возможных экономических последствиях, в частности, для фермеров, которым придется работать при более позднем восходе солнца. В Палате представителей законопроект поддержали 308 конгрессменов, против высказались 117, то есть вполне значительное число. Поэтому дальше его перспектива в Верхней Палате остается весьма неопределенными. Наш президент Дональд Трамп давно критикует практику перевода часов дважды в год, хотя его позиция по поводу того, какое именно время, стандартное или летнее, должно быть постоянным, со временем менялась. Накануне 13 июля он поддержал законопроект под названием Sunshine Protection Act, после того, как в мае его одобрил Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей, сотни миллионов долларов ежегодно тратят люди, города и штаты, будучи вынуждены переводить часы. Конец цитаты, написал он в социальной сети Truth Social. Пора перестать беспокоиться о часах, не говоря уже о той работе и деньгах, которые уходят на это нелепое действие дважды в год. Это также станет очень хорошей победой для республиканской партии. Сделайте это! Конец. Это призвал в публикации Дональд Трамп. Многие штаты уже готовы к этому переходу. По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, 19 штатов уже приняли законы, предусматривающие переход на постоянное летнее время, включая и Орегон, Вашингтон и Калифорнию. Но, разумеется, если это разрешит Конгресс. При этом законопроект позволяет штатам отказаться от нововведения до его вступления в силу, что может затронуть, кстати, жителей Гавайев, большей части Аризоны и ряда территорий нашей страны, где сейчас действует стандартное время и где часы никогда никуда не переводят. Как и Трамп, законодатели в Конгрессе на протяжении многих лет пытаются отменить перевод часов и закрепить летнее время на постоянной основе. Эту тему продвигают разные группы, от индустрии гольфа и кино до фермеров и работников образования. При этом позиции сторонников и противников законопроекта не совпадают с партийными линиями. Сторонники считают, что отказ от перевода часов принесет целый ряд преимуществ. По их словам, американцы перестанут терять час сна весной и избавятся от связанных с этим неудобств. Кроме того, больше светлого времени в течение рабочего дня, по их мнению, приведет к снижению сезонной депрессии, росту досуговой и экономической активности и уменьшению уровня преступности в вечерние часы. По этому поводу существует множество научных данных, и главный вопрос в том, почему мы до сих пор переводим часы. Мы задаемся им каждый раз, когда приходится это делать, и объяснить это становится все труднее. Конец цитаты заявил демократ, конгрессмен Фрэнк Полони на заседании профильного комитета 13 июля. Противники реформы приводят аналогичные аргументы. Также шлась на экономику и здоровье населения. Законодатели из сельскохозяйственных округов предупреждают, что фермеры могут серьезно пострадать зимой, когда рассвет будет наступать позже, и в некоторых регионах солнце не будет появляться до 9 часов утра. Ряд экспертов также указывают, что это может создать угрозу для школьников, которым придется добираться до школы в темноте. Есть и те, кто выступает за отказ от переводов часов, но считает более разумным переход не на постоянное летнее, а на постоянное наше стандартное время, или как оно у нас называется, military time. Если мы собираемся принять постоянное решение, которое затронет каждого американца, мы должны опираться на научные данные и ставить в приоритете здоровье людей, особенно детей. Конец цитаты заявила конгрессвумен Мэри Гей Скэнлон, выступая на слушаниях 13 июля в поддержку постоянного, именно стандартного времени. Разногласия среди законодателей во многом отражают настроение общества. Опросы показывают, что американцам не нравится переводить часы, но единого мнения о том, какое решение лучше, нет. Я пока еще не до конца определился с позицией по этому законопроекту, но мы совершенно ясно слышим, люди не хотят больше переводить часы. Конец цитаты сказал республиканец Ник Лэнгворти, представляющий часть округа Буффало в штате Нью-Йорк на заседании комитета 13 июля. Ранее Конгресс уже пытался перейти на постоянное летнее время, и соответствующий закон был принят в 1974 году во время энергетического кризиса. Однако из-за резкого недовольства населения от этой меры быстро отказались, и противники нынешнего законопроекта регулярно напоминают именно об этом опыте. Тем не менее, это не оставляет наших законодателей, которые снова и снова возвращаются к идее отмены перевода часов. В 2022 году Сенат одобрил свою версию законопроекта о переходе на постоянное летнее время, однако в Палате представителей его так и не вынесли на голосование, а в 2025 году группа сенаторов от обеих партий попыталась провести аналогичную инициативу в упрощенном порядке, но ее заблокировал республиканец Том Коттон из штата Арканзас.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Дарлин Грэм, младшая сестра покойного сенатора Линдси Грэма, 14 июля принесла присягу и заняла его место в Сенате, чтобы доработать оставшийся срок после его внезапной смерти 11 июля, сообщает CNN. Дарлин Грэм назначил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер. Она будет работать в Сенате до января 2027 года. Грэм стала первой женщиной, представляющей Южную Каролину в Верхней Палате Конгресса. До окончания срока ее брата в штате пройдут внеочередные праймеры с 11 августа, затем всеобщие выборы в ноябре, на которых определят, кто займет это место на следующий шестилетний срок. Отвечая на вопросы CNN о своем состоянии и о своих переживаниях, Грэм, выходя из зала заседания Сената после церемонии приведения к присяге, сказала следующее: «Держусь. Спасибо, что пришли». Конец цитаты. 62-летняя Грэм ранее не занимала выборных должностей, однако много лет занималась общественной работой в Южной Каролине. Она входила в комиссию штата по делам слепых и на протяжении долгого времени работала с людьми с инвалидностью. После того, как ее родители умерли из разницы в 15 месяцев, она в 1976 году осталась круглой сиротой. Ей было 13 лет. Линдси Грэм первый в семье, кто поступил в колледж. Бывшим тогда участником программы подготовки офицеров запаса, стал ее законным опекуном. И по словам Даррен Грэм, они с братом были очень близки всю свою жизнь. В интервью Дани Бэш на CNN в 2015 году, когда ее брат выдвигался на праймериз республиканской партии к президентским выборам 2016 года, она говорила так: «Даже когда родители были живы, они много работали, у них был небольшой бизнес, поэтому он и тогда фактически заботился обо мне». Конец цитаты. Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины и союзник президента Дональда Трампа, умер в результате расслоения аорты. Так, следует из предварительного заключения судебной медицинской службы Вашингтона, ему был 71 год. В истории Соединенных Штатов губернаторы не раз назначили родственников умерших сенаторов на их местах. Чаще всего это были супруги. Так, жена бывшего вице-президента Хьюберта Хамфри заняла его место в Сенате после его смерти. Также поступила Хэти Кэррой после смерти мужа в 1931 году. Позднее Кэррой стала первой женщиной, избранной в Сенат на общих основаниях. Это произошло в 1932 году. Линкольн Чеффи был назначен на место своего отца в Сенате от Род-Айленда. Сенатор Лиза Мурковски получила свое место по назначению от отца после того, как он стал губернатором Аляски в 2002 году. Тогда это решение вызвало споры. Обстановка в зале заседания Сената во время принесения присяги Даррен Грэм показала, каким уважением пользовался ее брат. И почти все места республиканцев были заняты. Пришли и многие демократы. На галерее присутствовали Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уитков, которые работали с Линдси Грэмом по международным вопросам. В зале также были госсекретарь нашей страны Марко Рубио, давний коллега Грэма и глава департамента финансов Скотт Бессент. Оба присоединились к сенаторам во время церемонии. Пришли и несколько членов Палаты представителей от Южной Каролины, в том числе республиканцы Ральф Норман и Джо Уилсон, а также демократ Джим Клайберн. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер поговорил с Даррен Грэм незадолго до начала церемонии. Сенаторы-республиканцы Кэти Брит и Тим Скотт проводили ее к трибуне, где сенатор Чак Грасли привел ее к присяге.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Очередная трагедия с участием ICE. 14 июля во Флориде мужчина, убегавший от сотрудников иммиграционной службы, а также других федеральных агентов, попал под грузовик с прицепом и погиб, сообщает Associated Press. Это уже третий случай гибели за неделю, связанный с действиями сотрудников иммиграционной таможенной службы после стрельбы в Техасе и Мэне. 28-летний мужчина находился в автомобиле вместе с тремя другими людьми. Машина остановилась на парковке у заправки и магазина в районе города Сент-Огастин около 7 часов утра. Время контакта с агентами иммиграционно-таможенной службы Соединенных Штатов и подразделения расследования Департамента внутренней безопасности. Все четверо вышли из машины и попытались уйти. Один из них выбежал на оживленную дорогу и оказался под колесами грузовика, сообщил сержант дорожного патруля Флориды Дилан Брайан. По его словам, водитель фуры остановился и попытался помочь пострадавшему. Это как минимум 10-й случай гибели, связанный с действием миграционных служб, и с тех пор, как президент Дональд Трамп в прошлом году начал масштабную кампанию депортации. Что именно стало причиной встречи с агентами 14 июля, сразу установить не удалось. В Департаменте внутренней безопасности подтвердили проведение операции, сообщили, что дорожные патрули Флориды и подразделения расследования ведомства ведут расследование инцидента, приведшего к гибели гражданина Мексики. На запрос агентства Associated Press о судьбе остальных троих пассажиров в департаменте не ответили. депутат законодательного собрания штата Флорида Демократической партии Энчи Никсон назвала произошедшую трагедию, ставшую результатом действия вышедшего из-под контроля ведомства. Я цитирую. Когда агенты иммиграционной таможенной службы расстреливают отца семьи на улицах Хьюстона, стреляют в молодого человека в Мэне, или проводят операции, которые заканчиваются смертельными авариями здесь, на северо-востоке Флориды, итог один и тот же. Страх, хаос и гибель людей. Конец цитаты, сказала она. В двух других случаях люди также погибли, пытаясь скрыться от агентов и оказавшись под колесами автомобилей. 14 июля. Правительство Мексики сообщило, что обратилось к генеральным прокурорам штатов нашей страны с просьбой проверить случаи гибели мигрантов, находившихся под стражей иммиграционно-таможенной службы нашей страны или погибших во время рейдов на предмет возможного уголовного преследования.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Экономические новости. Акции нашей американской компании IBM упали на 25%, пережив самое резкое снижение как минимум с января 1968 года, сообщает агентство Bloomberg. В ходе торгов 14 июля на Нью-Йоркской фондовой бирже акции IBM рухнули до $217.07 за штуку. Как пишет The Wall Street Journal, рыночная капитализация компании буквально всего за один день рухнула на $69 миллиардов. Котировки компании упали после того, как она опубликовала предварительные результаты выручки за второй квартал этого года, которые не оправдали ожидания. Выручка составила $17.2 миллиарда, тогда как аналитики в среднем ожидали $17.9 миллиарда. Падение выручки IBM связано с тем, что компания перенаправляет свои бюджеты на ИИ-инфраструктуру, сокращает расходы на традиционное программное обеспечение, которое в частности представляет IBM, и больше инвестирует в серверы, хранилища и чипы памяти. Генеральный директор IBM Аравинд Кришна заявил, что в июне корпоративные клиенты стали значительно больше вкладывать в чипы памяти из-за предстоящего подорожания, вызванного ИИ-гонкой. С осени 2025 года покупатели по всему миру столкнулись с резким скачком цен на модули оперативной памяти для компьютеров. Это произошло из-за ИИ-гонки, в которой участвуют почти все технологические гиганты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM порта метро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать нас в виде подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям Ирана уже на следующей неделе, если Тегеран не вернется на стол переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир сегодня на фоне продолжающегося уже четвертый день обмена ударами между Штатами и Ираном. Ранее Трамп отказался от своей идеи ввести 20-процентный сбор со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, однако одновременно объявил о возобновлении морской блокады иранских портов. Я цитирую. «На следующей неделе для них все станет действительно очень плохо. Мы выведем из строя все их электростанции. Мы разрушим их все мосты, если они не сядут за стол переговоров и не начнут договариваться». Конец. Это так сказал Дональд Трамп в интервью. Дональд Трамп еще в апреле угрожал нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая мосты и электростанции. Тогда Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что согласно международному праву, преднамеренные атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры являются военным преступлением. Конец цитаты. Женевские конвенции 1949 года, регулирующие ведение войны, запрещают наносить удары по объектам, имеющим жизненно важное значение для гражданского населения. Однако в интервью программе Special Report with Brett Baer во вторник вечером Трамп вновь дал понять, что энергетическая инфраструктура Ирана остается одной из возможных целей американских ударов. Объекты энергетики я оставлю напоследок, но в конечном итоге мы нанесем удар и по ним. Конец цитаты, сказал президент. По словам Трампа, во вторник вечером американские переговорщики передали иранской стране жесткое предупреждение. Им лучше заключить сделку, иначе у них вообще ничего не останется. Конец цитаты, сказал Дональд Трамп. А что еще он сказал в интервью Fox?
2: Президент Трамп заявляет, что удары США по Ирану будут продолжаться, и с каждым днем ситуация для Ирана будет ухудшаться. Он говорит, что энергетические объекты он оставляет на последнее, и вновь подчеркнул, что у Ирана нет иного выбора, кроме как пойти на сделку. Главный иностранный корреспондент Трей Янгс находится в Белом доме, где сегодня днем он взял эксклюзивное интервью у президента Трампа о его планах в отношении Ближнего Востока. Добрый вечер, Трей. Да, Брэд, добрый вечер. Президент Трамп сообщил Fox News, что удары по Ирану продолжатся сегодня вечером и будут расширены на следующей неделе, если иранцы не захотят заключить сделку. Предлагаем вашему вниманию мое эксклюзивное интервью из Белого дома. Господин президент, спасибо, что согласились поговорить с Fox News. Спасибо вам. Вам большое спасибо. Уже 3 ночи подряд мы наблюдаем масштабные удары США по Ирану. Это происходит после того, как иранцы атаковали суда в Ормузском проливе. Как бы вы описали то, что происходит в данный момент? Возобновилась ли война? Ну, я думаю, это можно сказать как угодно, но, безусловно, мы наносим им очень сильные удары. Их нужно наказать. Мы наносим им очень-очень сильные удары. Мы наносим удары по абсолютно всему, что у них есть вдоль берега, вдоль побережья. Вы знаете, если посмотреть на Ормузский пролив, то сейчас мы смотрим, нам трудно найти, где у них вообще там что-то осталось. Мы должны это остановить, мы должны сохранить пролив открытым. Я собирался ввести плату за проход там, но вместо этого они предпочли потратить кучу денег в США, что, честно говоря, лучше, потому что мне не нравится идея взимать плату с судов. Пролив должен быть оставаться бесплатным, потому что иначе другие страны будут поступать так же. Но я считаю, что мы добились огромного прогресса. Итак, ваши цели — обеспечить, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, сохранить пролив открытым и ослабить иранские вооруженные силы. Можно ли достичь этих целей исключительно с помощью воздушной кампании, или для этого потребуется наземная составляющая? Ну, честно говоря, эти цели уже достигнуты. Если бы мы ушли прямо сейчас, Ирану понадобилось бы 20 лет, чтобы восстановить то, что у них было. Единственный способ вести переговоры с этими людьми — это сила. И единственная сила — это военная сила. И именно это мы и сделали. И буквально 2 дня назад у нас была договоренность, и потом они ее нарушили в самый последний момент. Они нарушили все. А будут ли удары продолжаться? Они будут продолжаться, пока я не скажу, что хватит. Ну да, они будут продолжаться. Они, вы знаете, военные любят использовать слово «ослабить». Их боеспособность снижена, ослаблена до очень низкого уровня. Но они не сдаются. Знаете, это как с великим боксером. Ты думаешь, что победил его, а тут он вдруг возвращается и наносит тебе удар. У них еще остались силы, но их не так много. А их вооружение, оно было ослаблено просто невероятно сильно. Никто не думал, что это может произойти так быстро. Вы сегодня опубликовали в True Social свои комментарии, сделанные еще в 1988 году об острове Карк. И тогда вы сказали: «Если хотя бы одна пуля попадет в одного из наших людей или кораблей, я разберусь с островом Карк, я вошел бы туда и захватил бы его». Вы по-прежнему намерены захватить остров Карк? Но я не могу вам этого сказать напрямую, потому что если бы я это сделал, это было бы глупо, правда? Но хотя было бы неплохо попасть в заголовки новостей с этим, да? Но это было бы глупо. Но я вам скажу об острове Карк. Вы исключаете возможность проведения ограниченной наземной операции? Слушай, я не буду вам этого говорить. Но если бы я ответил «нет», я бы считал это неуместным, да? Иногда нужна наземная операция, но у нас есть и другие люди, которые проведут ее за нас в других странах. Но мы наносили удары по острову Карк уже, вы знаете, 2, даже 3. Я сказал: ударьте по всему, кроме нефти там. Просто оставьте этот небольшой участок в радиусе 25 ярдов. Оставьте этот небольшой участок. Не трогайте нефтяные объекты, потому что я не хочу этого с точки зрения мировой экономики. Это значительная часть мировой экономики, поэтому мы не наносили ударов по ней. В какой-то момент мы могли бы это сделать, но это маловероятно. Что касается захвата, то если мы достаточно сильно ослабим их и оттесним достаточно далеко, я бы это сделал. Ожидаете ли вы, что удары, которые мы наблюдаем на этой неделе по Ирану, будут расширяться? Рассматриваете ли вы возможность нанесения ударов по энергетическим объектам или другим местам на территории Ирана? Да, они будут расширяться. Я оставлю энергетические объекты напоследок, но в конечном итоге мы нанесем и удары и по ним. Но сегодня ночью мы нанесем им очень сильный удар. Завтра ночью мы нанесем им очень сильный удар. И на следующую ночь мы нанесем им очень сильный удар. А на следующей неделе им станет действительно плохо, потому что на следующей неделе на очереди будут электростанции. На следующей неделе мосты. Мы выведем из строя все их электростанции и мосты. Мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут просто за стол переговоров и не начнут вести переговоры. Вы верите, что иранцы серьезно настроены заключить сделку? Да слушайте, у них выбора нет. А почему они до сих пор этого не сделали? Ну, я думаю, что если бы я не действовал так, как действую, они бы никогда не пошли бы ни на какую сделку, они бы никогда не заключили сделку с Обамой. Та сделка была самой ужасной. То, что они подписали, было бесполезным клочком бумаги. То, что они подписали с Обамой, это бесполезный клочок бумаги, который стал дорогой к ядерному оружию для Ирана. А у меня есть преграда. Ядерного оружия не будет, я никогда этого не подпишу. Никогда. Вот три пункта, да? Безусловно, самое важное — это то, что у них не будет ядерного оружия. А вернемся к моменту перед 28 февраля, когда вы приняли решение начать операцию «Эпическая ярость». Была ли какая-то конкретная разведывательная информация, которая побудила вас начать эту операцию? Ну, она была конкретной в том смысле, что это просто не прекращается. Они будут двигаться вперед и хотели получить ядерное оружие. Мы знали, что они хотели получить ядерное оружие. А если бы у них было ядерное оружие, Израиля бы уже не было. Послушайте, они говорили, что они не хотят ядерного оружия. Да они говорят все, что говорят. Это просто ложь, они лгут. Я никогда ничего подобного не видел. Они выходят и говорят вам: мы никогда не обсуждали ядерную тему, хотя мы провели в одной комнате 5 часов. Мы обсуждали только это. А потом они выходят и говорят, что о ядерном оружии речь вообще не шла. Да это обсуждалось до тошноты просто. У них было бы ядерное оружие уже через 2 недели, если бы мы не задействовали бомбардировщики Би-2, если бы мы не бомбили их ядерные объекты. Их 3 ядерных объекта, есть еще один, за которым мы сейчас наблюдаем, как вы знаете, да? Пикакс, да. Да, мы следим за ним, потому что кто-то сообщил о небольшой активности там, да? Знаете, у нас есть камеры, у космических сил есть камеры, которые способны распознать бейджик, прочитать имя на бейджике, вероятно, Мухаммед это будет, да? Они могут прочитать ваше имя из космоса просто. И все районы Пикакса, кроме 3, находятся под наблюдением. И если там какой-то шаг будет, какой бы то ни был, мы немедленно отреагируем и сделаем все, что необходимо. Но их так сильно уничтожили. Некоторые эксперты по вооружениям говорят, что у США нет возможности нанести достаточно глубокий удар этими бомбами для уничтожения бункеров на горе Пикакс. Они могут проникнуть глубоко. У нас есть хорошее, очень хорошее снаряжение. Никто ничего не знает о Пикаксе. Кстати, никто не знает, занимаются ли они вообще чем-то в этом, на этом объекте. Это просто тема, которая время от времени всплывает. У нас там установлены камеры, там почти нет активности. Но если там будет даже небольшая активность, мы нанесем удар и нанесем его мощно. Я хочу спросить вас об объекте Телегон. Он находится за пределами Тегерана и ранее уже подвергался ударам со стороны США. Это спутниковые снимки за июнь и июль. И 22 июня на этом объекте видна активность. А затем 7 июля... наблюдается движение. Там грузовики, краны. На этом снимке свежезалитый бетон. Да. Что вам говорят эти снимки? Ну, я слышу, что, судя по тому, что они видели, они залили бетон, чтобы закрыть входы, чтобы мы не смогли туда проникнуть. Вот что они говорят, да? Но мы можем нанести удар по этому объекту очень легко. Вы знаете, нам потребуется всего несколько минут, чтобы сделать это и нанести серьезный ущерб. Серьезный ущерб. А когда они поймут, что это приближается, они исчезнут. Да, это именно то, что я здесь вижу. Сэр, в понедельник вы объявили, что Соединенные Штаты вновь вводят блокаду иранских портов. Она началась прямо сейчас, да? Данные системы отслеживания судов показывают, что в понедельник через Ормузский пролив прошло всего 10 судов. Это менее 10% от того, что обычно проходит по этому важнейшему водному пути. Когда вы говорите, что пролив открыт, что вы имеете в виду? Он открыт, если люди хотят через него пройти. Мы не открываем его для Ирана, да? Это единственная страна, для которой он закрыт. Он закрыт для Ирана, как для входа, так и для выхода. Но сейчас он открыт, да? За последние несколько месяцев произошло многое. Строятся трубопроводы. Мы предлагаем отличные альтернативы, включая Техас, Аляску. У нас там нефти много. Вы назвали новое руководство Ирана изменившимся режимом. Вы по-прежнему считаете, что режим изменился? Но я немного знал первую группу людей, они были злобными, и их уже нет среди нас, да? Я знал вторую группу чуть лучше, и они были тоже злобными, и их уже тоже нет среди нас. А в третьей группе есть плохие люди, есть очень плохие, я думаю, что именно они мешают заключению соглашения. Так вы ведете переговоры не с теми людьми, получается? Сейчас я не хочу вести переговоры. Я сказал, давайте их не будем вообще вести. 3 дня назад у нас была сделка. Когда вы последний раз разговаривали с иранским официальным лицом? Ну, не я лично, но, скажем, мои представители. Я разговаривал с ними, но мои представители с ними разговаривали, ну, буквально час назад, да? и какое сообщение было передано. Они хотят заключить сделку, но каждый раз, когда они заключают сделку, они ее нарушают. Они не хотят умирать, люди не хотят умирать. Да, примерно час назад. И какое сообщение было передано? Вам лучше заключить сделку, у вас ничего не останется в стране, у вас никого не останется. Вы знаете, мы очень осторожны в отношении гражданского населения, но я сказал, вам лучше заключить сделку, у вас ничего в стране не останется. И вы думаете, они пойдут на это? Им следовало бы, я не знаю, пойдут они на это или нет. Сэр, спасибо, что пообщались с Fox News. Спасибо вам. Президент Трамп также говорил о расследовании удара по школе, в своих отношениях с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и общих темах, включая войну в Украине. Завтра в течение всего дня мы будем публиковать обновление на Fox News.
0: Ну, и не только на Fox News, но и мы также будем внимательно здесь следить за последними новостями вокруг этой проблемы. Ну, а мы продолжаем выпуск последних известий.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Обновленный законопроект о санкциях, одним из авторов которого был умерший несколько дней назад сенатор Линдси Грэм, позволит президенту нашей страны вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, и прежде всего Китая и Индии. В этом сегодня пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Согласно документу, пошлины могут быть введены как для стран, так и против частных лиц, которые содействуют поставкам российских энергоносителей. Решение о введении пошлины будет приниматься исключительно нашим президентом. Агентство Reuters уточняет, что 5 крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, российского природного газа Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом новая редакция законопроекта предусматривает исключение для стран, которые импортируют менее 15% потребляемого ими российского природного газа и которые предпринимают значительные шаги по сокращению этого импорта. Это может освободить от пошлин Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Законопроект также предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций, а также теневого флота России. И если законопроект будет принят, то это будет первый случай, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Ранее они использовались как инструмент борьбы с недобросовестной торговой политикой, отмечают опрошенные The Wall Street Journal аналитики. Агентство Reuters называет новую версию законопроекта о санкциях смягченной. В первоначальной версии, которая была представлена в апреле 2025 года, он предусматривал введение пошлин в размере 500% на импорт в Штаты из стран, покупающих российские нефть и газ.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Украина. В день украинской государственности, который отмечается 15 июля, в Киев прибыли глава нескольких государств и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо нее, которая посещает Киев уже в 11-й раз с начала российского вторжения, в столицу Украины, согласно сообщениям украинских СМИ, приехали президент Румынии Никош Ордан, президент Молдовы Майя Санду, президент Сербии Александр Вучич, президент Албании Байрам Бегай, премьер-министр Словении Янис Янши и президент Черногории Яков Милатович. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделяет еще 1 миллиард евро на производство дронов в Украине. По ее словам, эти средства станут частью масштабной европейской программы поддержки Украины объемом в 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Владимир Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы, сказав при этом, что эту награду у нее никто не сможет отобрать, поскольку Украина всегда держит слово. И при этом комментаторы и журналисты увидели в этом намек на конфликт с Польшей, президент которой в прошлом месяце решил отобрать у Зеленского врученный ему ранее орден Белого Орла. В своем выступлении Зеленский коснулся темы сотрудничества Украины и ЕС в сфере производства беспилотников, отметив, что сейчас Украина уже производит 10 миллионов дронов в год и способна удвоить это число, и было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Также президент Украины коснулся темы формирования нового правительства после отставки Юлии Свириденко. На совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен он назвал наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, упомянув, в частности, важность темы подготовки к зиме в условиях, если мирное соглашение с Россией не будет достигнуто. Зеленский отметил, что у Корецкого еще будет встреча с фракцией «Слуга народа», которая и должна выдвинуть его кандидатуру для утверждения в Верховной Раде. Тем временем сообщается, что украинские беспилотники в ночь на 15 июля нанесли удары по 20 российским судам в Черном море, так утверждает командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, его позывной «Мадяр». По его словам, дроны атаковали 17 нефтяных танкеров, 2 танкера, газовозы и 1 буксир. В Азовском море с начала июля украинские военные нанесли удары по 116 российским судам. Бровди утверждает, что все они входят в так называемый теневой флот РФ. Военный назвал этот результат первым раундом морского боя. Конец цитаты. Представители власти России об украинских атаках на суда ничего не сообщали. В Минобороны РФ заявление командующего ВСУ не комментировали. Напомню, что украинские военные в последнее время все чаще наносят удары по российским судам, в том числе речь идет о танкерах и судах с пшеницей в Азовском море. В Генштабе ВСУ считают российские танкеры и паромы законной военной целью. По версии украинской стороны, суда используют для транспортировки нефти в обход санкций, а паромы обеспечат перевозку грузов в интересах вооруженных сил РФ.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Россия мигрантов, приезжающих в Россию, в будущем обяжут покупать мобильный телефон, чтобы власти таким образом могли отслеживать того или иного мигранта. Об этом, как пишет РБК, заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Всем интересно, а что будет в будущем? К чему вообще мы идем? Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, он будет обязан приобрести телефон, и в этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Благодаря этому, сообщил чиновник, мигранты не смогут переезжать из одного города в другой бесконтрольно. С помощью телефона власти также планируют предупреждать мигрантов о том, что у них заканчиваются документы или им необходимо посетить госучреждение. В сентябре прошлого года в Москве проводится эксперимент, в рамках которого всех иностранцев, приехавших на заработки, то есть гастарбайтеров, обязуют устанавливать приложение Амина, которое показывает их местоположение. Если в течение 3 суток подряд данные о геолокации не поступают, иностранца снимают с регистрации.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Турция. Супружеская пара из России сообщила изданию «Осторожно! Новости», что власти Турции задержали их за чтение Библии в Айя София. Задержаны это супруги 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь Ф., которые приехали в Турцию на отдых из Москвы. 14 июля они отправились в Айя София, это собор Святой Софии, одно из главных достопримечательностей Стамбула. Там Игорь достал Библию, которую он принес с собой, и начал ее читать. Супругов, по их словам, окружили и вывели из мечети, затем доставили полицейский участок в районе Фатих. Стамбульской полиции подтвердили факт задержания. В протоколе, по словам россиян, говорится, что их подозревают в разжигании ненависти или вражды среди населения. Конец цитаты. Паре не разрешили вернуться в отель, и в итоге их отправили в центр содержания иностранцев перед депортацией, расположенный в районе Арнавуккёй. С супругой нас разлучили. Давно не ели и чувствуем себя очень плохо. Конец цитаты, пожаловался Игорь. Генконсульство России в Стамбуле занимается ситуацией с задержанными туристами, сообщили «Осторожные новости» в МИД РФ. Дипломаты, как утверждается, на связи с адвокатом россиян. Напомню, что собор Святой Софии был построен по приказу византийского императора Юстиниана I и освящен в 537 году. После падения Константинополя в 1453 году храм переделали в мечеть. В 30-х годах прошлого столетия Айя-София стала музеем, а в 2020-м снова стала мечетью. Там возобновили религиозные службы.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и последняя новость. В Нью-Йорке на торгах аукционного дома Sotheby's был продан скелет тиранозавра Рекс по кличке Гас. Цена составила $50.1 миллиона, но при эстимейте цена должна составлять 20-30 миллионов долларов, а была продана за 50, то есть скелет был продан за 50 с лишним миллиона, то есть значительно выше, то есть почти вдвое. Это новый аукционный рекорд для ископаемого скелета динозавра. Предыдущий рекорд принадлежал стегозавру, который был продан на аукционе Sotheby's в 2024 году за $44.6 миллиона. Гасу около 67 миллионов лет. Его обнаружили на ранчо в штате Южная Дакота в 2021. Раскопки заняли 2 года. Их проводила частная палеонтологическая компания, и скелет получил свое имя в честь Гаса Ликинга, владельца этого ранчо. Скелет высотой почти в 4 метра включает в себя 183 кости, что делает его одним из крупнейших и наиболее полных среди когда-либо обнаруженных экземпляров тиранозавра Рекс. Скелет дополняет хорошо сохранившийся череп со всеми 6 рядами зубов. Гаса приобрел анонимный покупатель по телефону. Аукцион вызвал дискуссию о том, что подобные продажи могут навредить научным исследованиям, поскольку скелеты динозавров оказываются недоступны академическим учреждениям после их продажи. Ну, разумеется, потому что попадают в частные коллекции, и неизвестно, где они вообще будут находиться. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, РБК, осторожные новости, радиостанция «Свободная Европа», радио «Свобода» и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Жарко в Филадельфии, но все-таки это не так, как это было ровно 2 недели тому назад, когда воздух прогревался даже по индексу тепла до 170. Это было реально очень и очень жарко в преддверии и непосредственно на День независимости. Сейчас это 97 градусов по Фаренгейту. Жарко будет и в четверг, где-то будет около того, 95-97, и 90 градусов будут также и в пятницу. А вот с субботы после гроз, скорее всего, почти 100% вероятность того, что будут грозы, в частности, на Норд-Исте и вообще в целом в Филадельфии, уже столбцов поплывут вниз и будет около 80, и около 80 будет примерно в ближайшие потом после субботы дни, но грозы еще вернутся на следующей неделе. В Портленд-метро и районе Большого Сиэтла погода будет резко меняться, правда, на 1-2 дня. Ожидается, что в среду и в четверг на погодные условия в Орегоне и Вашингтоне повлияет область низкого давления, которая смещается на юг с Вашингтона. И первыми под удар стихии, причем уже даже в среду, попадут Каскадные горы и значительная часть восточного Орегона. Ну и, конечно, также центральная часть Вашингтона, включая и район Большого Сиэтла. В самом Портленде молнии, громы и сильные ливни ожидаются не раньше утра четверга. Но и в районе Большого Сиэтла примерно такая же будет картина. Там тоже ожидаются грозы, причем очень сильные грозы. Таков, по крайней мере, прогноз. Я понимаю, что прогноз – это дело не очень благодарное, но, тем не менее, синоптики считают, что в районе Большого Сиэтла однозначно будут грозы. Как известно, нашему региону Тихоокеанского северо-запада крайне необходимы, даже жизненно необходимы дожди, поскольку 80% территории штатов охвачено засухой. Но в той или иной степени. И в период со среды по четверг возможны небольшие осадки. Кстати, в пределах нескольких сотых дюйма. Всего лишь навсего. Конечно, прогнозируемые дожди и грозы, безусловно, очень полезны, однако они не снизят угрозы лесных пожаров. Сочетание частых молний и порывистого ветра, который может наблюдаться в отдельных районах Портленда и Сиэтла, при незначительном количестве осадков повышает риск возникновения новых возгораний и их стремительное распространение. Так что, увы, сильно это не поможет. Ну, а после гроз уже столкновения будут повышаться, и уже к выходным в Портленде будет 90 градусов по Фаренгейту, в районе Большого Сиэтла будет за 80, что не так плохо, и лето будет таким образом продолжаться. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

говоря о служении, мы, конечно же, подразумеваем то, что ты заинтересован в другом человеке, заинтересован бескорыстно. Помните, как Христос сказал: «А что вы особенного делаете, когда любите только любящих вас?» Ничего особенного, так все живут. Это дай за дай, это все умение вести расчет. Они нас позвали в гости, мы их в гости позвали. Они улыбаются, дружелюбны к нам, мы к ним дружелюбные. Это не любовь, это просто так все живут. И если ты мне не выгоден, то ты мне не интересен. Мы уже и расстаемся, и семьи распадаются, и дружба разрывается. Но настоящее вот служение, которое Господь рассматривает и видит, оно связано с любовью, когда мы заинтересованы в других людях, которые встречаются на нашей дороге. Конечно, мне бы хотелось расширить представление о служении и поговорить просто об услугах, которые мы оказываем. Услуг много людей оказывают. На дилерской стоянке тебе тоже услуги оказывают. Там стоматологические услуги, даже в церкви услуги определенные оказывают. И вот слово «услуга», там тоже слово «слуга». «Serve» – английский термин. Да? Он сейчас вошел и в русский обиход. «Сервис», «сервис», «сервис», да? Это обслуживание, обслуживающий персонал. Там тоже слово «слуга», там тоже слово «служить». В принципе, это предполагает то, что ты оказываешь определенную услугу другому человеку. Как ты это делаешь? Ты смотришь на клиента, как на мешок с деньгами, ты смотришь на возможность обмануть, заработать, за счет него что-то провернуть, выиграть. Это не услуга, это не служение. По крайней мере, Бог так точно не видит такое служение. Есть интересный текст о послании к Ефесям 6:6. «Трудитесь не только тогда, когда за вами наблюдают». В русском синодальном переводе «не с видимою только услужливостью». То есть, когда за тобой наблюдают, ты стараешься. «Как если бы вы искали людского одобрения, а трудитесь, как слуги Христа, от всего сердца, исполняющие Божью волю. Трудитесь с рвением, как если бы вы служили Господу, а не людям». Вот если бы не знать, что эти слова адресованы рабам, в самом прямом смысле слова. Павел жил в первом веке, и тогда был рабовладельческий строй. Если вот не знать, что Павел писал рабам, такое чувство, что он писал пасторам. «Делайте все от души, как для Господа». А он писал рабам, людям, которые совершенно не занимались духовной работой. Выполняли абсолютно бытовые разные запросы, нужды, потребности по хозяйству, там, обслуживали своих господ и так далее. То есть он практически писал, каким должно быть отношение, когда ты оказываешь определенные услуги кому-либо. Если бы мы серьезно взяли на вооружение эти мысли, и те из нас, которые работают на производстве, и те, которые имеют свое какое-то частное дело, и так относились к людям, через нас бы прославлялся Бог. Не было бы обиженных людей, или, по крайней мере, было бы намного меньше. Как где-то читал, жена спрашивает у мужа: «Сегодня вечером к нам придут гости. Мне готовить ужин так, чтобы они хотели еще раз прийти? Или приготовить так, чтобы больше не хотели приходить?» То есть все зависит от того, как мы относимся к тем услугам, которые мы оказываем для других людей. Конечно, мы как люди верующие во время поклонения, во время молитв, мы очень благодарны Богу. И правда. Мы понимаем, что произошло с нами, и мы выражаем нашу хвалу, и наше поклонение, и наше восхищение Господом. И часто я у себя в офисе дома вот молюсь, размышляю, я прямо чувствую, что я упираюсь в стену. Мой разум не может объять, мой интеллект останавливается. Я не могу объять эту бескорыстную любовь, эту заинтересованность в нас всех людях. Я не могу объять цену, на которую он согласился еще до сотворения мира. Я не могу объять...

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue Hop.
1: В центре внимания человек, а не Бог. Как бы это ни звучало грубо сейчас в церкви, да, но это очень точно то, что я имею в виду. Любовь делает так, что в центре внимания человек, венец Божьего создания, вредный человек, непослушный, грешный, хитрый, но человек. И первым вот эту любовь к нам доказал Бог. Не тогда, когда мы хорошие и примерные, а когда у нас нет ничего заслуживающего внимания, Он первый доказал свою любовь. Где-то за 8 месяцев до пандемии мы со своей семьей посетили Россию, посетили Армению, в Казахстане я был, и 2-месячная поездка была такая продолжительная, большой тур по многим городам. И я наблюдал за своей дочерью Викой. Она такая боязливая всегда, за руку держится, подростком была. И я что-то так размышлял, ну, понятно, страна неизвестная, люди, культура другая для них, я имею в виду, для моих детей. И я так подумал себе, что вот если бы нас всех депортировали, скажем, с России, а мою дочь оставили там, и у нее нет шанса никогда воссоединиться с нами, и она там осталась навсегда. Я просто видел в ней вот это напряжение, вот этот страх малейший где-то отлучиться, где-то... И я вот подумал, видя, как люди ко мне относятся на конференциях, как люди уважительно относятся, столько благодарности у людей. Мне кажется, что я бы собрал всех этих людей, я бы посмотрел им в глаза, и я бы сказал, если вы меня правда любите, если я для вас представляю хоть какую-то ценность, пожалуйста, всю свою любовь, всю свою заботу направьте на мою дочь, позаботьтесь о ней. И вот я когда читал, когда Христос воскрес из мертвых, и Он ждал учеников своих на берегу, они там были в море, и Петр узнал этот знакомый жест, знакомый голос, и ему так сильно хотелось увидеться с Иисусом. Он за эти несколько суток так бедолага настрадался. Он самое дорогое предал, он струсил, он не справился, он понимал, что он потерял шанс вообще объясниться, хотя бы извиниться перед этим Иисусом. И тут, надо же, Иисус на берегу. И Петр, не дожидаясь, пока лодка причалит к берегу, он бросается в воду, он плывет. Он поднимается на этот берег, и собираются ученики. Такая затяжная пауза. Все включаются, начинают понимать, что случилось. Перед ними дорогой их учитель. И Христос начинает разговор. Обращаясь к Петру, говорит: «Симон, ты меня любишь больше, чем они». Я представляю, как билось его сердце. Представляю, как он был счастлив, что вообще этот разговор затеяли. Как он сам ждал этого, как он хотел это сказать. «Да, я люблю тебя». Иисус ему говорит: «Если ты меня любишь, паси моих овец». Он как бы отводит взор в сторону. Тут как бы между нами, любовь же она как бы между нами, да? «Это я, это ты, это я люблю тебя». Признаюсь тебе в моих чувствах. А тут Христос говорит: «Хорошо, я тебя понял, я тебя слышу. Но если ты меня любишь, паси моих овец». И так 3 раза. 3 раза задает вопрос. И 3 раза Петр отвечает: «Ты знаешь, что я люблю тебя». И он говорит: «Паси моих агнцев», то есть ягнят. Он как бы говорит: я ухожу к Отцу, но здесь остаются дорогие для меня люди. Если ты меня правда любишь, докажи это заботой об этих людях. Вот когда я вот это все читаю, когда я об этом думаю, я понимаю, что в центре внимания человек, человеческая душа. Все остальные системы, религиозные, церковные структуры, доктрины, методы, оно все должно работать на душу человека. Когда Христос исцелил женщину, которая была сгорблена в 18 лет. И надо же, в субботу это сделал. И начальник синагоги уже завелся. Приходите в другие дни исцеляться. Что именно надо в субботу? Надо же, вот понимаете, что делает с нами религия? Это страшная вещь. И как будто бы ты во имя Бога, и ты же ради Бога ревнуешь, и ты же за эту субботу, ну как бы кто ж тебя обвинить может? Но человек полностью теряется.

0: полностью уходит с поля зрения. Тут такой праздник, 18 лет человек ходил сгорбленный, тут выпрямился. И Христос говорит ему: разве не должно быть наоборот? Разве человек для субботы? Не должно ли быть наоборот, что суббота для человека, все для человека? Да отмените вы эту субботу, да увольте вы это начальство. И я понимаю и сегодня, что настоящее служение – это не просто, да, капризы выполнять людей. Нет, Иисус не исполнял капризы людей. Иисус угождал Отцу, но людям Он правда служил. И здесь не надо доказывать, Он положил душу свою за людей. Он сказал: я пришел служить и отдать душу мою за искупление многих. Вот потому настоящее служение – это как бы твой неподдельный интерес в счастье другого человека. Просто в бескорыстный интерес в счастье другого человека. Я не знаю, как это объяснить. Я еще помню, мы еще в Украине жили. И я еще подростком был, 13 лет, 14, 15. И я, когда видел счастливых людей, у меня радость такая приходила. Я просто видел людей, смеющихся, семью счастливую, пожилых людей, которые идут за ручки, держатся. Меня накрывало по-настоящему. Казалось бы, эти люди, я их вообще не знаю, первый раз вижу и больше после этого не видел. Но вот счастье, когда люди не плачут, когда люди не ссорятся, когда людям хорошо. Это так откликалось всегда в моем сердце. И я считаю, что это по-настоящему сердце Божие, чтобы устроить человеческую жизнь, чтобы там не было страха, чтобы никто никого не подсиживал, чтобы была свобода, чтобы тянуло в общение друг к другу. То есть создать настолько хорошие условия, чтобы мы развивались. Но это возможно только благодаря любви. Когда нет любви, все разрушается, все распадается. Эгоизм съест нас потрохами. Вот смотрите, как апостол Павел написал 1 Коринфянам 3:21. «Никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполлос ли, Кифа, мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Видите, как апостолы видели людей, церковь. Чего вы хвалитесь людьми? Чего вы бегаете за этими знаменитостями? Чего вы там мечтаете на фотографию попасть с этим Павлом или Аполлосом? Они всего лишь служители. В другом месте он говорит: мы рабы ваши для Иисуса. Какой трезвый и чистый божественный взгляд. Мы служим вам, а не вы нам. И если действительно смотреть через всю историю Израиля, ты увидишь, что эти великие личности, легендарные личности, как Моисей, там, Самсон, Самуил, Давид, это слуги. По-настоящему это слуги. Это не просто люди, которые за счет других выстроили себе такой пьедестал, пирамиду такую, поднялись на вершину. Как раз Христос наоборот сказал, что князья народов господствуют над народами. Вельможи властвуют над людьми. Но у вас так точно не должно быть. У вас, если ты хочешь быть первым, будь рабом. Служи. Потому ты смотришь на этого Моисея. Наше искаженное представление о мироустройстве, мы видим: великий человек. С Богом на «ты» разговаривает, лицом к лицу. Чего значит только жезл в его руке? Каждый раз, когда он эту руку поднимает, Египет весь дрожит от страха. Потому что казни приходят, по слову Моисея. А Моисей был настолько кротким, что когда его выводили из себя, дразнили, унижали, он даже не заступался за себя. А кто из нас способен на такое? Вот сколько из нас способны на такое? Иметь такую кротость, что даже родственники, там, сестра обижала его так, что Бог уже ее наказал. Но Моисей не огрызался, не угрожал. Читаешь об Иисусе, он, страдая, не угрожал. Он не говорил: подождите, еще не вечер, подождите, еще придет день. То есть даже мыслей таких не было. Вот что это за такое состояние внутреннее? Потому я хотел бы сделать маленький, совершенно маленький тест на зрелость. Вот сколько из нас повзрослели всерьез? Сколько из нас зрелые христиане? Вот есть несколько таких характеристик, которые помогут нам разобраться и оценить себя. Вот первое – это терпение. Я последние полгода много раз прочитал пасторские послания апостола Павла. Это послание к Титу, к Тимофею, к Филимону. И обратил внимание на интересную деталь. В этих посланиях Павел не один раз говорит о терпении. Он говорит, что признаки апостола во мне оказались во всяком терпении, прежде всего. Казалось бы, Павел, что там такого особенного в том терпении? Вот там силы, чудеса и знамения, да. Здесь ты любому рот закроешь. Здесь действительно документ, что ты не самозванец, а настоящий великий апостол. А терпение тут при чем? А он ставит терпение в самом начале списка. Не верите? Проверьте. В другом месте он пишет: «Я помилован для того, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем людям, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Чего там такого особенного в этом терпении? Это только так кажется. А когда у тебя сосредотачивается определенная власть, а когда ты старше по возрасту, а когда ты отец в семье, а когда ты пастор церкви или руководитель компании, у тебя огромнейший соблазн злоупотреблять своим положением и просто закрывать рот людям, требовать, настаивать. Потом апостол Петр очень точно обозначил вот это. Он сказал: не господствуйте, пасты, не господствуйте над наследием Божьим, но подавайте пример стаду. Он как бы показал два разных направления, как можно руководить. Он говорит, можно господствовать, можно, конечно. Князья же господствуют над народом. Потому соблазн всегда присутствует, если ты старше по возрасту, более опытный. Всегда, у всех этот соблазн присутствует. Но потому Павел и пишет, что терпение – это признак зрелости. Это когда тебя раздражают, когда тебя заводят, когда тебя унижают. Ты можешь справиться? Ты можешь справиться? Это первый признак. Второй. Евреям 5.1, здесь написано о первосвященнике. «Всякий первосвященник из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу». Я даже раньше, помню, я цитировал неправильно этот текст по памяти. Я цитировал его, что «из людей избираемый для Бога поставляется». Всегда был вот такой настрой, майндсет такой, что все это для Бога как бы. Здесь читаю, не могу поверить. «Из людей избираемый для людей поставляется». То есть не просто его отделили, и он там с Богом только общается. Но его отделил Бог от людей, но поставил его для людей. И в этом его служение Богу. Представлять интересы людей. В английском переводе represent people. Представлять людей перед лицом Божьим. Поэтому главная миссия вот этих Моисея, Аарона, когда ты о них читаешь, они всегда бежали в общество. Бог говорил, отстранитесь от общества, я их накажу. А Моисей говорит Аарону, бери в кадильницу огонь, беги. Началось поражение в стане. И этот седой священник бежит через поле. Казалось бы, оно тебе надо, ты к этому не причастен. Эти люди уже самого Бога достали. Нет, он бежит с этой кадильницей, становится между мертвыми и живыми. В этом и есть его служение. Итак, первосвященник из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу, могущий, самое интересное дальше, что же он такого может, чего другие не могут? Могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся. Вот это его такая уникальная способность, это отличительная особенность от других людей, да. Что он может? Он может снисходить, он может уступать. Да, он священник, да не просто священник, он первосвященник. Но самая большая его способность – это учитывать, что вокруг слабые люди, несовершенные, и потому он может снисходить и уступать. Александр, а ты можешь уступать? Третий вопрос, тест на нашу зрелость. 1 Коринфянам 12:22. «С непристойными частями тела мы обращаемся с большей стыдливостью». Он говорит о теле церкви, но использует аллегорический язык и берет в пример обычное тело человека. И есть те части тела, которые мы не прячем, разумеется, лицо, например. Да. Наоборот, мы его открываем, показываем. А есть те части тела, на которые больше всего денег уходит, потому что их надо постоянно закрывать. Так вот, так и с обществом, так и с людьми. Люди разные. Есть те люди, которым мы хвалимся. Есть те люди, которых мы ставим в пример. Как бы лицо церкви нашей, да? А есть те люди, о которых, если мне звонят и спрашивают, это ваш? Не вру. Звоню в офис, спрашиваю, пробейте, пожалуйста, по базе данных, наш или не наш. А сам думаю, хотя бы не наш. Но мне говорят, наш. Поэтому с непристойными, то есть неприличными, бесстыдными частями тела мы как обращаемся? С большей стыдливостью. Бог так составил тело, чтобы большее внимание уделялось тем частям его, которые не отличаются красотой. Вот вы знаете историю, когда Ной выпил, не рассчитал и лежал голым. И один из сыновей увидел это. Вот интересно, да, сколько он смотрел на отца. Что он собирался делать с этой информацией? Вот как это вскрывает человека, да? Он пошел к братьям. Сейчас такое видел, хотите, покажу вам. Что ж ты такое видел-то, что подняло твое настроение? Так отец голый лежит. И эти два брата сказали, как ты так можешь? И они взяли одежду на плечи свои, они даже не смотрели на отца. Задом подошли. Какая разная реакция на такую стыдную информацию о близком человеке? Я задаю вопрос себе, Александр, а ты вообще кто из этих троих? Когда ты слышишь плохую информацию о каком-то человеке, что ты с ней делаешь? Что это вызывает внутри тебя? Тебе хочется позвонить и кому-то рассказать? Или у тебя болит душа? Или ты думаешь, Боже мой, ну это же наши люди. Ну почему так? Ну зачем? Может, ты проверяешь информацию, а может быть, сразу треплешь языком. И это тоже тест на зрелость. Как мы относимся к людям, которые ведут себя непристойно? Но они наши. Я всегда был большущим противником вот этих скандалов в социальных сетях. Зачем? Зачем это раздевать? Зачем? И так... В мире мало веры в церковь, в порядочность. Что вы сделали для того, чтобы поправить ситуацию? Поэтому сегодня мы говорим о служении. Служение – это когда ты заинтересован в успехе и в устройстве другого человека. И ты для этого делаешь все. Тебе от этого ничего нет. Просто тебе хочется видеть жизнь другого человека устроенной. Римлянам 15:1-3. Мы сильные. Еще один хороший вопрос. Ты сильный или слабый? Так вот, сильные отличаются от слабых тем, что сносят немощи бессильных и не себе угождают. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал. Опять хороший вопрос. Уступчивость, снисходительность. Начиная элементарно, как ты на дороге себя ведешь, заканчивая, кто должен обязательно последним закончить разговор. Вот эта способность вовремя закрыть рот, а может быть вообще его не открывать. Боже, как же это нужно. Как же это нужно. Сколько бы удалось потушить пожаров, ненужных скандалов. Сколько бы мы сохранили мира внутреннего. Еще один интересный аспект, если говорить о воспитательных методах служения апостола Павла. Вот он настоящий отец. Он даже сказал, что у вас тысячи наставников. Недавно я получил письмо от одного человека, он спрашивает, правильно ли пастора называть отцом, потому что он знает кого-то, и они называют пастора отцом. Ну, я говорю, в принципе, в нашей конфессии так не принято, но апостол Павел говорит, что он отец, и в этом нет ничего такого осудительного, например. Да, Христос сказал, что наставником никого себе не называйте, и отцом никого не называйте, потому что у вас один отец и один наставник. Но между тем апостол Павел говорит, у вас тысячи наставников. Это же Павел сказал, значит, он признавал этих наставников. Но немного отцов, значит, и отцов признавал, и себя называл в определенном смысле отцом. Так вот, что интересно, как он был глубоко заинтересован в развитии людей, в развитии церквей. Я не знаю, как это объяснить, но, может, полгода назад меня это так захватило, вообще, вот почерк Павла и его тон разговора с церквями. Меня просто он захватил, как он смело разговаривал с церквями, но это все было вызвано любовью, абсолютным 100% интересом в развитии людей. Но ходил по краю, потому что подвергал себя страшной критике. И как вы знаете, как сложно разговаривать с конфликтными людьми. Кажется, это 100 раз я обойду тебя стороной. Я же только запачкаюсь, разговаривая с тобой. Оно мне вообще не нужно. Я же тоже много с людьми работаю. Я знаю, о чем я говорю. Но Павел – это настоящий отец. Я даже сознаюсь, у меня нет такого дерзновения с родными детьми разговаривать, как он разговаривает с церквями. Это надо так сильно любить людей, чтобы так подставлять свою репутацию, подвергать себя критике, чтобы... Вы сейчас поймете, что я говорю. Я сейчас прочитаю. Вот смотрите, две выдержки. Он говорит о деньгах. А деньги – это всегда пикантная тема. Всегда такая тема, лучше ее не касаться. Потому что это как бы наши... Мозоли, это наше. И каждый раз, когда о деньгах говорим, ну, это не просто о деньгах, это о жертвенности, о щедрости. Это всегда как бы такая тема сложная. Так вот смотрите, что он пишет, филиппийцам пишет. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы опять начали обо мне заботиться». Как-то даже нескромно тогда. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. И говорю это не потому, что нуждаюсь, потому что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить и в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и разы два присылали мне на нужду. И говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Вот я Павлу верю. Вот если бы... И вот так посмотреть ему в глаза и сказать, ты зачем вообще затеял этот разговор? Ты же понимаешь, что тебя критиковать будут. Ты же понимаешь, что люди будут шептаться и говорить, а, опять начал просить пожертвований. Но я вот ему верю, что он сказал, я ищу не вашего даяния, я ищу плода, умножающегося в пользу вашу. В другом месте он пишет, в наших сердцах для вас не тесно. Мы посвятили себя для вас, а вот в ваших сердцах тесно для нас. Зачем он это делает? Это какая-то шоковая терапия. У него в руках какой-то шокер, и он хочет вызвать какую-то реакцию в людях. Потому он рискует даже своей репутацией, понимает, что его будут критиковать, абсолютно неправильно объяснят и опорочат его доброе имя, но он все равно начинает этот разговор с ними. В 2 Коринфянам 12:13, очень похожий разговор. Чего у вас в Коринфяне не достает перед другими церквями? Разве только того, что я сам вам не был в тягость? То есть, как бы другие обо мне заботились, а вы нет. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Опять я Павлу верю. Не будет Павел за какие-то жалкие гроши размениваться и манипулировать. Не будет, это не Павел. Павел, наоборот, когда учил, что благовествующий Евангелие должен жить от благовествования, сказал, я не пользовался ничем таковым, потому что для меня лучше умереть, нежели кто уничтожит мою похвалу. Вот это Павел. Но здесь он говорит, а что же вы так обо мне не заботились, как другие церкви? И я вас отягощать не буду, потому что я ищу не вашего, а вас. Он хочет их разбудить. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я меньше любим вами. Дальше говорит, допустим, что я сам не обременял вас, но будучи хитрым, подослал Тита, и Тит собрал пожертвования, но мы же этим не пользовались. Иначе говоря, Павел по-настоящему заботился о людях. Я не знаю, есть ли сегодня такие отцы, такие настоящие отцы, которые не думают о себе, о своей репутации, думают просто о людях, чтобы вызвать в них желание служить и жертвовать. Я вот эти последние несколько дней тоже боролся рассказывать вам эту историю, не рассказывать, но расскажу. Не знаю, оставим мы ее потом в интернете или нет, но вам расскажу. Почему не хочется об этом рассказывать? Таких историй на самом деле много. Я их собираю отдельно, потому что это удивительные свидетельства Божьей славы. Но зная, как люди все перекручивают и не желая подвергать себя критике, я эти истории не рассказываю. Но расскажу одну такую историю. Решился. 8 лет назад я сидел у себя в офисе и то ли читал, то ли размышлял об этой истории, когда пророк Илия пришел в Сарепту Сидонскую. Это был голод тяжелейший, 4-й год не было дождя в Израиле. Когда там читаешь за колесницы Ахава даже, то скот умирал, зелени нет. Даже вельможи и цари не знали, как сохранить животных. Все умирало, экономика на нуле. Не говоря уже о бедных слоях населения. Там люди уже физически умирали. И вот Илия входит во двор вдовы. Это самое, что ни есть, обделенные части населения. И смотрит, как женщина собирает дрова. И Илия спрашивает у нее, есть ли у тебя что-то покушать? Она говорит, у меня в доме есть горсть муки и немножко масла. Вот собираю дрова, сейчас испеку последнюю лепешку для себя и сына своего. Съедим это и умрем. И пророк Илия говорит ей, испеки лепешку, но для меня. А для себя и сына своего сделаешь потом. Ибо так говорит Господь. И здесь начинается самое важное. Потому что то, что говорит Илия дальше, заставляет женщину подняться, выпрямиться. Ее сердце начинает биться, и она не знает, что теперь делать с тем, что прозвучало из уст пророка. А что прозвучало из уст пророка? Если ты сделаешь это для меня, то у тебя не истощится мука в доме и масло в кувшине, пока не закончится голод на земле. И такая борьба начинается. Да, здесь немного осталось. Да, здесь мы тоже, в принципе, умрем. Ну, хотя бы сытыми, хотя бы неделю еще продержимся какую-то. И вот эта борьба, понимаете? Вот почему он пришел в этот дом? Бог мог его кормить, и вороны могли кормить. Вот почему он пришел в этот дом? Почему именно в этот дом? Почему вот к такой бедной женщине? Почему он так с ней разговаривает? Это же, ну, некрасиво, это жестоко. Здесь же мальчик, сын. Ну, как это? Тогда я читал эту историю. Я услышал голос Божий в моем сердце. Запиши видеообращение. Скажи людям, выставь это в твоих социальных страницах. И скажи людям, чтобы поддержали твое служение материально. Слушайте, у меня не было нужды в финансах в тот момент. Я не нуждался в финансах. И я никогда, за 26 лет нашего служения вместе с Жанной, мы никогда таких трюков не применяли для сбора пожертвований. Никогда. Я осуждал всегда, и это не мои методы, и я, ну, прямо скажу вам, я презираю такую спекуляцию над людьми. И я так сильно этому противился. Я не буду этого делать. В этом нет необходимости. Я не буду этого делать. Это связано с моей репутацией. Меня реально распнут, меня раскритикуют. Мне хватает этого всего. Но это был голос Божий. Уже имея небольшой опыт вот, слышания голоса Божьего, я прямо чувствовал, как Бог настаивает. И я прихожу к выводу, что это вообще разговор не обо мне. Что это о ком-то другом. Это кому-то другому надо. Точно так, как и в том случае. Это не Илье надо было. Это надо было женщине. Я решаюсь на это, записываю видео в такой же ультимативной форме, как это говорил Илья этой вдове. Выставляю это все в социальные сети. Проходит чуть больше года, может, года полтора. После этого всего стараюсь в комментарии не заглядывать, потому что там ужас. Там просто тебя разрывают на части. Самое все, что можно плохое о себе прочитать, там можно прочитать. И я был опять в России на какой-то конференции, какие-то служения. Ко мне подходит женщина и говорит, я специально приехал рассказать вам свою историю. Вы помните то видео, которое вы выставляли? Да, помню, конечно, да. Еще бы. Она говорит, я вдова. И я жила от зарплаты до зарплаты, очень скромно. У меня один ребенок, дочь, и она замужем, но она не может забеременеть. И это такое бремя для меня. Я так бы хотела уже внука. И я однажды наткнулась на вот это видео ваше. И когда его прослушала, что-то случилось со мной. Я дала Богу обет, что я буду 12 месяцев отделять от своей скромной зарплаты часть и отсылать на адрес вашего служения. Александр, когда я заплатила 12-ю часть, пришла на работу, а я работаю на производстве всю свою сознательную жизнь на одном месте, на заводе где-то, я точно не уточнял. Меня вызвало начальство. И сказали, что они как-то выбрали одного человека и сделали мне бонус на 40 тысяч долларов. И я смогла купить себе квартиру. Я пришла домой, и мне позвонила дочь и сказала, мама, я беременна. Прошло несколько недель. И замечательный человек сделал мне предложение. И я вышла замуж. И она пригласила мужчину, подошел мужчина, мы познакомились. И она сказала, и еще одно чудо. Мы вместе согласились удочерить маленькую девочку. И такая милая, красивая девочка подошла, и я с ней даже сфотографировалась, у меня есть фотография. И она говорит, я увидела, что это нужно было для меня. Вот все то, что вы сделали. Я не знаю, может, это и для других людей нужно было. Это все зависит от, с той стороны, есть ли вера. Но я понял, что в тот момент, когда я сидел в офисе, это даже было не обо мне. Вообще не обо мне. И вот это тоже такой интересный рубеж. Вообще, это о тебе или это о других? Это о тебе или о других? Все крутится вокруг тебя или вокруг других? И вот эта зрелость, понимаете? Зрелость, когда ты все равно доверяешь Богу и думаешь о других. И вот что я понял, что мое место или твое место, где ты должен быть, оно связано с тем, что ты можешь делать, что ты любишь делать, что у тебя получается делать, на что ты учился. Помните, как Павел написал, если ты учитель, так пребывай в учении. Если ты раздаватель, тогда раздавай. Если ты увещатель, то есть душепопечитель, ну тогда увещевай. Если ты начальник, тогда начальствуй. И я как бы вдруг понял, весь вопрос в том, кто ты. Кто ты? Не занимайся ничем другим, кроме того, кто ты. И я для себя обнаружил, что есть такой важный треугольник, где стоит искать свое место в жизни и служить другим людям. Первое – это область нужды. Бог всегда посылает свою благодать в область нужды, там, где кому-то плохо. Всегда Божья благодать направляется туда, где кому-то плохо. Не ищи места, где всем хорошо, и там пытаться локтями себе еще раздвинуть кусочек. Ну-ну, иди туда, где кому-то плохо. Там всегда будет Божья благодать. Это первое. Второе. Делай то, что ты можешь делать. Что у тебя получается. Что тебе нравится. То есть твоя сильная сторона. Что ты умеешь. На что ты учился, как я сказал. И третье. Это Божье содействие. Если это действительно воля Божья для тебя, то Бог будет тебе содействовать. Это будет заметно. Потому что Бог может бездействовать в ответ на твои действия. Бог может противодействовать. Оно мне не надо. Оно мне 100 лет не надо. Идти против рожна. Знаешь, какой Савл был усердный в своих подвязаниях. Но он, Христос ему сказал, тебе трудно идти против рожна. Это такая палка с заточенным концом. Много у тебя хватит сил. Поэтому мне важно Божье содействие. И когда я стал смотреть в Библии, как Бог содействовал отдельным людям, это просто такая милая картина. Это так красиво наблюдать, когда читаем за Неемию, да, как он скорбел, как ему запало в сердце вот это, что город разрушен, Иерусалим, ворота сожжены огнем. Знаешь, мы же все реагируем на информацию, правильно? Есть много плохой информации. Сейчас вот с этой войной столько горя, что уже сил не хватает на это реагировать. И в то время любимый город разрушен, ворота сожжены огнем. Но пришло какое-то время, и в сердце Неемии западает вот эта история. Там пришли люди с Иерусалима, он поинтересовался, как там Иерусалим? Да как, плохо, как? И он знает, что завтра ему к царю, и он знает, что нельзя являться с кислым видом, а ничего с собой сделать не может. И царь внимательно прочитал на его лице, что случилось. Давай, выливай душу. И Неемия начинает выливать ему душу. Да как же мне не быть печальным, когда город моих отцов в таком состоянии. И вот интересно наблюдать, как Бог начинает содействовать Неемии. Поворачивается сердце царя. Тех самых царей, которые этот город опустошили. Бог поворачивает сердце царя, и он говорит, что я могу сделать для тебя? Вы серьезно? Да. И я сказал царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они дали мне пропуск, пока я не дойду до Иудеи. Там же везде ваши, там же всегда эти блокпосты. Я ж туда не пройду даже. И письма к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которые при доме Божьем. И для городской стены, и для моего дома, где я теперь буду жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. Какая красивая картина. Никаких усилий, никаких истерик. Просто Бог благоволит к тому, что этот человек хочет делать. Потому я понял, да, вот есть область нужды, есть то, что ты можешь делать, то, что у тебя загорелось в сердце. И есть Божье содействие, просто Божье благоволение. И начинай делать, потому что действовать должен ты. Ты хочешь, чтобы Бог содействовал? Действовать должен человек. Поэтому так интересно устроен наш мир. Когда все крутится вокруг меня, и зависть, и кто-то лучше живет, чем я, и депрессия, и подавленность, и настроения нет, и голова болит. И все виновны в моих несчастьях. А начинаешь замечать других людей, солнышко выходит. Я помню, слушал передачу о подростках, молодых людях из богатых семей. И они давали интервью там. Какая у них депрессивная жизнь. Единственный ребенок в семье или там двое детей. И интервьюер спрашивает у них, ну, какие у вас игрушки? Помню, девочка говорит, у меня вот одна игрушка за 60 тысяч долларов. Другая игрушка, там комната оборудована только специально, там несколько сот тысяч долларов. И вы думаете о самоубийстве? Да, у меня депрессия. И одна компания организовала такой тур для таких детей из богатых семей в Калькутту, в лазарет матери Терезы. Помогать там, кто хочет. И поехало много достаточно таких вот детей из таких семей. И они целый год вместе с монашками там этого ордена, они ходили по улицам, поднимали больных, умирающих людей, лечили их, мыли, стригли, хоронили, кто не выжил. И через год невозможно было вернуть этих детей домой. Они не хотели домой. У них загорелись глаза. К ним вернулась какая-то жизнь. Вот такой парадокс. Вот такой парадокс. Я однажды брал интервью у одного человека, Антона. У него редкая болезнь, очень мягкие кости. Я не знаю, где это интервью. Это было очень давно. Но у него в жизни было больше 100 переломов костей. Как мел крошатся косточки. И он, бедный, всю жизнь страдает. И его при рождении родители оставили, и он жил в квартире на 3-м или 5-м этаже, и он несколько лет, его даже не выносили с этой квартиры, потому что его боялись там перекладывать. Он всегда, всегда это сопровождалось очередным переломом. И он говорит, все, что я видел, форточку, кусочек неба, кусочек неба. Это все, что я видел несколько лет. Мне приносили покушать, за мной там ухаживали. И когда он уверовал, когда он принял Иисуса Христа своим спасителем, он попросил провести телефонную линию и открыл линию доверия у себя в квартире. И кто-то развесил эти листовки в городе, и звонили люди со своими проблемами, они же не знают, кому они звонят. И он говорит, я никогда не забуду одну женщину, которая так истерически кричала. Она чуть ли не хулила Бога. Она говорила, Бога нет, я не верю в добро, я не верю в любовь. А что случилось? Что случилось, женщина? Успокойтесь. Что стряслось? Котенок. У меня был любимый котенок. Это была вся моя любовь. И меня на глазах машина раздавила этого котенка. Какой Бог? Вы о чем говорите? И Антон говорит, я выждал, пока наступила пауза. И я ей сказал, теперь можно я расскажу вам о своей жизни? И он начал рассказывать о своей жизни. И стал говорить о Божьей любви, почему он верит, что Бог есть. И почему Бог его любит. И почему последний раз, он говорит, я прикасался к дереву 5 лет назад. Понимаете, какой разный мир. Я вот иду по коридору, смотрю в глаза людям и думаю, сколько других людей в мире с удовольствием, не задумываясь, поменялись бы с нами. Поэтому видеть добро, видеть любовь, видеть нуждающихся людей, помогать этим людям, благословлять этих людей, это лучшее, что мы можем сделать. Это лучшее. Так расцветет наш мир. Так Бог устроил мир. Служить, еще раз служить другим людям, видеть людей вокруг, отрывать взгляд от себя. Хватит смотреть в зеркало и любоваться собой. Есть много других людей. Потому в Библии так категорически написано, что земля, на которую Бог посылает дожди, и солнышко светит, но которая производит тернии и чертополох, она близка к проклятию и к сожжению. Конец такой земли – сожжение. Потому это небезопасно не служить. Поэтому я считаю, что это вершина нашего духовного развития. Служить. Служить другим людям. Помоги нам в этом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс! Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
2: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
1: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
2: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА – Управления по охране труда. Часть Министерства труда США.
1: Какие услуги предоставляются публике?
2: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена. И консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
1: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
2: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
1: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
2: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
1: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы, и я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке.
2: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
1: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам.
2: Мой телефонный номер – это 360-899-6335. И даже если я не являюсь самым правильным человеком, я буду рад помочь и понять, кто правильный человек, с которым нужно разговаривать. Так что можно позвонить мне, можно пойти в ближайший офис, как я сказал, можно посетить наш публичный сайт онлайн. Есть много путей получить нашу помощь.
1: Спасибо большое, Алекс. Итак, дорогие радиослушатели, если вам нужна будет более подробная информация, вы можете позвонить Алексу на прямой телефон 360-899-6335. Всего доброго, до свидания.
2: Большое спасибо вашей радиостанции и вам за то, что вы уделяете внимание этой важной теме.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: NBC News Radio, I'm Scott Carr. President Trump's announced a large investment in national security as the U.S. conducts new strikes on Iran. The president spoke at the Pennsylvania Defense and Innovation Summit on Wednesday, touting a $10 billion investment in Pennsylvania's defense industrial base. Just before taking the stage, U.S. Central Command announced it had started conducting an additional round of strikes on Iran. The U.S. has disabled an oil tanker in the Arabian Sea. U.S. Central Command said Wednesday the unladen tanker was trying to reach an Iranian port when an American fighter jet hit it with a missile. It marked the first time the U.S. has disabled a ship in the region since reimposing a naval blockade in the Strait of Hormuz earlier this week. President Trump says federal immigration agents are not putting an end to traffic stops. This a day after ICE officials said it was suspending most stops after two people were fatally shot by ICE agents during recent stops in Maine and Texas. A Venezuelan national has died in ICE custody. During a transfer from a Georgia detention facility, Liz Kennedy has that.
5: Authorities say the man has been identified as 45-year-old Jesus Manuel Arena Silva, an illegal immigrant. During his transport on a bus from the Irwin County Detention Center in South Georgia earlier this week, he suffered a medical emergency. According to a statement released by ICE, he was taken to the Irwin County Hospital, where he was pronounced dead. His suspected cause of death is cardiac arrest. However, the official cause is pending further medical examination. He is the fourth detainee to have reportedly died while in ICE custody in Georgia this year. I'm Liz Kennedy.
4: Argentina is headed to their second straight World Cup final. The defending champion scored two late goals and beat England 2-1 in Wednesday's semifinal in Atlanta. They'll now play Spain in Sunday's final in New Jersey. Scott Carr, NBC News Radio. The executive director at the Port of Los Angeles, Gene Soroka, has just announced historic numbers for the month of June at the port.
6: We processed more than 1 million container units, making this the best June in our 118-year history.
4: It also marked the Port of LA's third best single month ever. Soroka says importers are not just moving more cargo now, they're moving it differently.
6: Many companies have stepped away from traditional seasonal shipping patterns, advancing cargo whenever they see an opening, rather than waiting for perfect conditions.
4: They report 530,000 imports, 13% better than June of last year. That's also 18% above the five-year average. For the first time since Florida brought back the death penalty to that state, two executions are scheduled to happen on the same day. Rory O'Neill has that.
7: Florida Governor Ron DeSantis wants James Duckett put to death by lethal injection at noon on July 28th. That same day, he wants Dominic Ochocone executed at 6 p.m. Duckett was convicted of the 1987 murder and sexual assault of an 11-year-old girl. Ochocone has spent four decades on Florida's death row. Now 80 years old, lawyers for the double murderer argue that he's too old and sick to be executed. I'm Rory O'Neill.
8: The Reverend Al Sharpton's National Action Network says it'll lead a march on Washington next month. They say it's largely in response to recent court rulings they say weakened long-standing protections for minority voters. It'll be held August 28th, marking the 63rd anniversary of the 1963 March on Washington that culminated with Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream speech. The U.S. House has approved a bill that would make daylight saving time permanent. The so-called Sunshine Protection Act would end the twice-a-year time changes, making daylight saving time the standard time nationwide. The legislation has the support of President Trump. It now heads to the Senate. Scott Carr, NBC News Radio.
9: Driving It Home with Patty Vasquez.
10: My husband pointed this out when I first started doing comedy. There could be 100 people saying kind, supportive, wonderful things, and the only one I hear sometimes are the ones calling me a liberal slut. So I got to flip that. That's why Republicans use hatred and rage and blaming somebody and othering somebody, marginalizing people, because it's effective. That's how our brains work.
11: Don't miss Driving It Home with Patty Vasquez. Weeknights, 12 a.m. and weekdays at 10 a.m.
12: I'm Sue Minahan. Join me on Talk Cosmos Sunday about a spectacular, powerful alignment called the Barbeau Basket. Joining will be a tremendous guest, Rick Levine, an internationally renowned astrologer, to speculate on this profound five-planet aspect happening Sunday. This extraordinary planetary cradle acts as a true launching pad for elevated cultural consciousness. Journey with us, Talk Cosmos Sunday, July 19, 1 p.m. on KKNW.
13: Hi, it's comedian Darren Streblo. Do you have any weird friends? All my friends are weird. But then again, they're all comedians. And not only that, they're all clean comedians. Join me and my unusual friends every Sunday morning at 7 a.m. on Alternative Talk 1150 for the nation's premier clean comedy talk show, the Darren Streblo Comedy Show. Laughter is the best medicine, and we've got your dose Sunday mornings at 7 right here on Alternative Talk 1150.
14: It's the Matt McNeil Show, Tuesday and Thursdays at 5 p.m. and overnights at 2 a.m. on 1150 a.m. KKNW. I sort through the stunning level of unbelievable ineptitude coming from Sleepy McOrange Cankle, his sideshow of freaks, leeches, and substance abusers, and the mind-numbing stupidity that haunts our news feeds. We also take time to make sure we point out that Trump is hurting all of us right now, so stay informed and stay vigilant. Consider me documentation for the eventual trials at the Hague. It's the Matt McNeil Show, afternoon drives and overnights right here on 1150 a.m. KKNW.
15: Time now for a quick look at our KKNW weather outlook. Increasing clouds through the night and a low around 60. We'll start off Thursday with showers and thunderstorms likely, but a partly sunny late afternoon with a high near 74. We'll see increasing clouds Thursday night, and then it'll be cloudy through mid-morning for Friday with gradual clearing at a high near 77. Sunny Saturday, high near 78. Sunny Sunday, high near 82.
16: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
17: 声声有情
18: 1150AM 西雅图中文电台
17: 这里是您的信息中心
18: 这里是您的心灵港湾
17: 这里是您的精神家园
18: 西雅图华人自己的中文电台
19: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
20: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
19: FM 98.9 Channel 3。
20: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
17: 现在正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好，今天是2026年7月15日星期三，农历6月初二，我是 Jennifer。 很荣幸在今晚为大家播报新闻。周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。周三到周五的西城夜话的话题分别是情感夜线、极限效应和影视人生。周五到周日的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、台长信箱、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道节目，包括粤语歌曲跟我学、粤语吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。您可以通过广播网络收听我们的节目，广播频段是 AM 1150或者 HDFM 98.9。 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listen。 online 手机请下载 Chinese Radio Seattle 的 app 来收听。